0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I've got the power!
2: Tú escuchas Constelación para toda generación.